0: ważne.
1: Мы живем как будто в репортаж.
0: От него никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь.
0: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Ну, хорошенько, гений, да?

морозы, ты наводишь очевидный смерть, очевидный смерть. Не знаю, она где полиция, за шоу кабак полиция, просто свой мундир, просто свой мундир. Бросил мундир, шишки, порвал ряса на клочки, сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясался, наигрался, с доброй

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаем
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Выходящий день,
2: еще раз говорю, запас на мокром месте, а также